этом на ночь под свистый голосом сам. Но я признав, что правда мало срам, и сам пиран. За ману бил я рис на порен дан, все били смо равно среди пасиви. На игра ста пред ману се появила два пса, Евели Гулдох им ба чисто мегна пулица. Деяли бусте кеза урага, скучки с дете живлю дета, Бульдох е запил, боль паше пулица за дим, таколе.